0: 俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤县被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤县未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
1: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, 3 безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор, это, конечно, вызывает большую тревогу.Но если от этой своей откровенно агрессивно-милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法，而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌更是无视历史，极不负责。
3: Я хотел бы сказать, что в принципе история-то не нова. В том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она именно что не соответствует ни международному праву, но это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие...таковыми являются。
0: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
3: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа?Нашего народа, на который японский милитаризм напал, кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора? И вот тут опять вновь заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах. Да, нет уж.
4: Оскорблённо.
3: Раз нападали, раз только боли, скорби,принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа. А потом поговорим об их чувствах.
5: 日本首相高市早苗上台以来，日本政府不断试探谋求修改无核三原则。
2: 日本媒体18号晚披露，日本首相官邸曾要求

0: 严正抗议。此前武藤贤以身体不适为由拒绝接受召见。
1: 俄罗斯外交部18号通报称，日本驻俄大使武藤贤当天被传召至俄罗斯外交部，就日本首相高市早苗和外务大臣茂木敏充针对俄总统普京近日首次登上俄日争议岛屿发表的反俄言论，俄罗斯副外长加卢金向日方提出严正抗议。俄方指出，鉴于日本继续奉行追随西方对俄制裁政策，并向乌克兰方面提供支持，俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤贤被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤贤未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤贤，但武藤贤未在指定日期到场。
2: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
1: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤贤称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
2: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, 3 безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор, это, конечно, вызывает большую тревогу.Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
3: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法，而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌更是无视历史，极不负责。
4: Я хотел бы сказать, что в принципе история-то не нова.В том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она именно что не соответствует ни международному праву, но это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие...таковыми являются.
1: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
4: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа?Нашего народа, на который японский милитаризм напал. Кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора? И вот тут опять вновь

0: заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах. Да, нет уж.
1: Оскорбленно.
0: Раз нападали, раз только боли, скорби принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа.